0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.
1: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года.